Господа, куплеты, которые я сейчас буду петь, требуют вашего участия. Я прошу вас покорнейше подыскивать и громко говорить рифмы в каждой строчке, после которой я буду делать остановку в ожидании вашего скорого ответа. Старый коргой, вступив в брак, мчится в коляске мудрец. Он миллионер в 20 лет. Хоть в голове ума много. Знает во всем уже толк. И у портного ждет на деньги. Кушает трюфли, торчит. И все деньжонки

дорога. Тимуш, она дарит любовь. Смей он другую любить, стала она его целовать. Душкой зовет, эх, народ, думая, экой красавец. Коль не пойдешь нынче в клуб, будешь, мой друг, очень мил. Вот вам винтер удалек, страстный игрок и чудак. Знает он, черт подери, плохо лежит, что не трань. Если пришлось записать, он из двух сделает один. Глух он к протестам и нем. Вместо пяти пишет ноль. Кончилась песня моя. Страх утомился, как аккомпаниатор. Страстный бросаю хоть взор, но замолчал.